эпиграфом, а может даже рискнул бы назвать кредом, вот таким духовным, царским кредо государя-императора. Эти слова, к счастью, были запечатлены, их запомнили, они записаны, и мы их можем прочитать. Вот они, воины. «Вот пришел час», – говорил царь Петр накануне этой решающей битвы к русским солдатам. «Пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство российское. Петру врученное». За род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ними неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога. Только бы жила Россия в блаженстве и в славе для благосостояния вашего. Знаете, невозможно без слез даже сейчас, спустя 300 лет, читать эти слова. А уж как слышали тогда русские солдаты это царское слово. Я думаю, что после такого слова действительно и в огонь, и в воду пойдет русский солдат. Великие слова, достойные великого государя. И он здесь исповедует свое царское служение как служение Богу, как служение России, как служение народу, служение, в котором он готов положить душу свою и живот свой за Отечество, за народ, за веру, за правду Божию. И мы видим, что эта война, что это, вернее, битва Петром Первым осмысляется как священная битва. Он прямо призывает вспомнить о правде Божией. Он прямо говорит, что вы сражаетесь за православную нашу веру и церковь. И Петр Первый предстает продолжателем великого дела князей Александра Невского, Дмитрия Донского, государей, царей Иоанна Грозного. И предстает таким рыцарем веры. Как бы хотелось услышать эти слова от нынешних претендентов на правление в России? Почему мы не слышим вот такого исповедания, вот такой готовности пожертвовать собою? Почему никто не говорит ныне, что ведайте, что жизнь мне недорога, только бы жила Россия? Да я думаю, первый, кто повторит эти слова царя Петра, думаю, тут же станет и президентом, и правителем. Но почему-то не могут даже проартикулировать нынешние претенденты вот эти исповеднические жертвенные слова, которые не оставляют никакого шанса для отступления. В основном занимаются чем? Только поливанием грязью друг друга. Важно завалить соперника, и все. Но а где же Россия, матушка? Где народ? Где служение? И я не случайно сказал не для красного словца вот эти слова о связи Петра Первого с русскими великими святыми князьями. Ведь Петр Первый сам, можно сказать, манифестировал свою связь с Александром Невским. Ведь он, основав Петербург, решил положить в его основание духовный краеугольный камень, великую святыню, мощи Александра Невского. Много в России святых князей, преподобных. И у Петра Первого был выбор. Он как монарх мог привести в Петербург, ну, кого бы он пожелал, наверное. И из Москвы, и из Владимира, да и из Киева. Но он

0: привез в новый стольный град именно мощи Александра Невского. Конечно, это было более чем очевидный такой духовный манифест, что Петр I взял в руки тот же меч, который держал Александр Невский, что он продолжает именно его дело. Это и не только продолжает, но ведь, по сути, Петр I и завершает то дело, которое начал Александр Невский. Ведь Александр Невский на берегах Невы I побил шведов, по сути, основателем нашего города вместе с Петром I мы можем назвать Александра Невского. Он здесь основал свою духовную крепость, будущую Лавру. И вот сам Господь нам открывает эту духовную связь. Ведь Петр I родился в тот самый день, когда родился Александр Невский. 30 мая – день, когда родился Александр Невский, а спустя полтысячелетия родился и, ну, чуть меньше, и сам Петр I. Вот это удивительное совпадение, такое символическое, знаменательное. И, конечно, Петр I знал об этом с самых малых лет, что его день рождения совпадает с днем рождения Александра Невского, что они в этом смысле в один день как бы празднуют. Вообще-то Петра I могли бы и назвать, наверное, Александр Невский, поскольку уже в то время князь Александр был прославлен церковью, причислен, и хотя праздновалось его представление в ноябре, ныне 6 декабря, но, безусловно, помнили и день рождения. А Петр I потом установил еще один праздник, который мы празднуем в Петербурге, это 12 сентября, перенесение мощей. Петр I, безусловно, сознавал и свою связь с Иоанном Грозным, царь, о котором тоже сейчас много споров, тоже имя, которое подчас разделяет даже православных людей. Но вот в этом вопросе, я считаю, очень важно выслушать мнение других государей. Ведь их мнение особенно веско. Ведь для нас, ну, мы все-таки не можем постичь до конца, так сказать, царевы деяния. А государи, они видели совершенно иначе деяния своих предшественников, потому что осознавали, что продолжают их деяния, что являются наследниками этих деяний. И вот, знаете, есть удивительное высказывание царя Петра I об Иоанне Грозном. По крайней мере, оно мне самому намного открыло глаза. Ну, как Петр I может оценивать Ивана Грозного? Пожалуйста. Эти слова были сказаны в 1722 году, то есть это важный момент, я считаю, потому что это уже последние годы царствования Петра I, когда он мог все-таки подводить какие-то итоги, когда он приобрел уже, безусловно, глубокий исторический опыт и мог соразмерить то, что он делал, с тем, что делали его предшественники. Итак, вот эти слова. «Сей государь Иоанн Грозный есть мой предшественник и образец. Я всегда представлял его себе образцом моего правления в гражданских и воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он. Глупцы только, коим неизвестны обстоятельства его времени, свойства его народа и великие его заслуги называют его мучителем». Удивительно тоже, как царь Петр протягивает, можно сказать, вот так сказать, руку свою Иоанну Грозному, прямо заявляя, что принимает от него эстафету царского исторического служения. Мы, если посмотрим, то многие исторические деяния Петра I, они как бы вторят Иоанну Грозному. Петр I тоже многое завершает из того, что начинал, не смог совершить Иоанн Грозный. Вот, Иоанн Грозный осаждал Нарву. Петр I в конце концов взял. Иоанн Грозный рубил окно в Балтику. Его дед воздвиг Ивангород. Это был, можно сказать, первый аналог будущего Петербурга. И Петр I, наконец, прорубает это окно. Но Петр I, более того, даже смиряется перед Иоанном Грозным и говорит, что он не успел еще в том столь далеко, как он. То есть удивительно вот этот диалог царей через века. И он же, Петр I, отвечает и нынешним хулителям государя Иоанна Грозного, которые называют вот, там, палачом, учителем, прямо говорит, глупцы только, коим неизвестные обстоятельства его времени, называют его мучителем. То есть блестящий царский ответ. Я думаю, что Петр I в этом вопросе ставит очень такой важный акцент, если не точку для православного человека. Конечно, приходится слышать упреки и в адрес самого государя Петра Алексеевича. Подчас даже и православных людей, и воцерковленных людей, так сказать, и читателей, даже писателей. Какие же упреки ему ставят? Дескать, лишил церковь патриаршества. Дескать, переливал колокола в пушки, монахов преследовал, бороды стриг, устраивал все шутейшие соборы, что там еще, и предъявляются, какие претензии государю-императору. Ну, хотя, конечно, меня государь не уполномачивал, но выступлю, так сказать, защитником и адвокатом императора Петра. Ну, что касается патриаршества. Знаете, сложный вопрос. Конечно, нам дорого далось патриаршество только на VI веку исторического бытия наша церковь приобрела, или, можно сказать, взошла до патриаршества при царе Федоре Иоанновиче. Но вы знаете, давайте вспомним, а что было при отце Петра I, Алексея Михайловича? Был страшный раскол. И почему он произошел? В силу столкновения царя и патриарха Алексея Михайловича и Никона. Это только тогда, когда Алексей Михайлович начинал какие-то вот пробные, самые мой робкие еще реформы, как-то вот, ну, так грубо скажем, модернизации России, сохраняя ее благочестие, в то же время нужно было владевать и знаниями, и науками. А что сделал бы Никон при Петре I? Вот подумайте. Петр I помнил эту страшную историю, она еще при нем не закончилась, и он, надо сказать, ею был просто напуган. Он не хотел повторения раскола. Если нас спросить, что для нас дороже, вот патриарх или все-таки раскол, я думаю, я лично о себе могу сказать, пусть какое-то время у нас не будет патриарха, но зато не будет и раскола. Ведь слишком это дорогая и страшная цена. До сих пор мы не можем уврачевать раскол религиозный нашего народа. И я думаю, что Петр I отчасти руководствовался именно этим, чтобы на крутом вираже истории России, когда действительно он, царь, брал на себя всю ответственность за судьбу Отечество, принимал, конечно, необычные решения, и перенос столицы, и это окно в Европу, и административные реформы. Конечно, не все было идеально, у нас нет учения о непогрешимости царя. Вот. Но Петр I посчитал, что до времени нужен коллегиальный образ управления. Прав он был или нет? Конечно, повторяю, нет идеальных решений. Но самое главное, посмотрите, Петр I избежал религиозного раскола. В это время наш народ не разделился на старообрядцев, там, новообрядцев, никониан или последователей Аввакума. Наш народ сохранил единство веры, единство церкви. И это тоже заслуга Петра I. Мы должны это осознавать. Может быть, ценою вот, ликвидации патриаршества. Но с другой стороны, ведь синод наш был принят всеми патриархами как равноправный и равночестный орган патриархом вселенским. То есть с ним считались, его поминали, и никто из вселенских патриархов, между прочим, не выступил против. Может быть, потому что чувствовали какую-то в этом правду, необходимость историческую Петра I. Что касается пушек. Но почему мы говорим только о том, что Петр I колокола переливал в пушки, и забываем, что после побед те же самые пушки переливал назад в колокола? Почему мы считаем, что церковь не может тоже умалится в какой-то момент, что церкви дороже колокола, чем победы. И что же нам, терпеть поражение от турков, ждать, когда они подойдут к Москве и звонить в колокола? Я думаю, что Петр I, переливая колокола в пушки, потому и побеждал, что это были святые пушки, что эти пушки звенели уже ядрами в сторону врага, что это были пушки, действительно, которые несли какую-то особую благодать победы. И мы должны помнить, что Петр I основал несколько монастырей. Вот в России, на территории нынешней Российской Федерации, две лавры. Троице-Сергиевая лавра и Александра Невская. Одну основал преподобный Сергий Радонежский, а вторую лавру основал царь Петр. Это же о чем-то говорит. А кто восстановил Валаам после того, как в смутное время по Столбовскому миру территория северо-запада, Невы, Ладоги отошла Швеции, Валаам был разогнан, закрыт, монахи переселились в ладожские монастыри на Ладоге. Вот. И почти 100 лет на Валааме не было монашества, не было молитвы. И именно победы Петра I позволили освободить этот край. И именно Петр I восстановил Валаамский монастырь. А кто на Соловецких островах основал Андреевский скит, прославив Андрея Первозванного. Лично Петр I там основал свой скит. То есть мы можем говорить, ну, как минимум, о 3 обителях, основанных государем-императором. Так уже заодно это можно действительно царя Петра I назвать благочестивейшим, самодержавнейшим государем. Конечно, он в чем-то ограничивал монашество. Конечно, но тут надо вспомнить, что и монашество далеко не все поняло и приняло вот такие преобразования Петра I, когда он Россию поднимал на дыбы, когда он из Московского царства созидал Российскую империю, и не все понимали вот этих прозрений, исторических интуиций этого Петра I. Безусловно, я думаю, здесь та же коллизия, которую мы видим еще в Ветхом Завете между Моисеем и израильским народом, когда народ костный не все понимал в деяниях Моисея. И мне представляется, действительно, Петру I было дано какое-то особое дерзновение вести народ к будущему величию России. Я хочу предложить вам послушать песню о Петре I в исполнении самого Павла Халтурина. И у нас есть редкая возможность услышать песню о государе, о царе Петре, где он, конечно, изображен строителем флота. Понятно, почему воронежский бард так воспел. Так что хотел бы прославить царя Петра не только вот такими добрыми словами, но и доброй песней. Так что песня Павла Халтурина «Царь Петр».
1: Высокий и стройный, как мачта фрегата.

0: слушаете передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: Мы продолжаем нашу царскую тему. И сейчас только что вы услышали песню, прозвучала песня раба Божия Павла с Воронежской епархии о Петре Великом. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
2: Что касается Петра Первого, повторяю, его нельзя называть там царем, который как-то противостоял церкви. Знаете, он, может, даже в чем-то и опережал не только там свое время, свое окружение, но и мысли иерархов, потому что немногие его оценили. Но самые прозорливые, святые, они поняли глубину его замыслов. Ну, самый живой и яркий пример, конечно, святитель Митрофаний Воронежский, который увидел в этих дерзновенных деяниях Петра I волю Божию. Он благословил его на создание флота, благословил на создание новой столицы, благословил его Казанской иконой Божией Матери. Дорогие братья и сестры, вы знаете, я с удивлением обнаружил действительно множество мыслей царя, которые поражали современников и потомков, и они были объединены в особые сборники. Еще до революции выходили особые книги под названием «Изречение Петра Великого». И мы решили одну из таких книг переиздать. И, слава Богу, эта идея осуществилась. Мне бы хотелось пару мыслей высказать. Есть вопросы или что?
1: Да, давайте.
2: Ну, давайте вопрос.
1: Слушатели и продолжим.
2: Да.
1: Говорите, пожалуйста, в
2: пожалуйста.
1: Эфире.
3: Здравствуйте, батюшка. Отец самый Геннадий, спасибо вам большое. Как мы ждали такой передачи. И слава Богу, вы ее сделали. Как слушали мы с замиранием сердца. Многим теперь стало в голове ясно, кто такой был Петр Первый.
2: Спасибо, Господи. Ну, чтобы еще стало яснее, я хочу привести слова и мысли нашего великого царя. Вы знаете, он настолько ярко проявляется в слове, что эти слова ложатся на сердце, запоминаются, и просто хочется их повторять. Так вот, у меня в руках эта книга «Изречение Петра Великого», издание Леушинского подворья, 2012 год. Итак, как-то... Вот я говорил, что Петр I, конечно, как человек, как царь, ну, не мог не ошибаться. И мы не говорим, что он там идеальный, святой, непогрешимый, как римский папа. Нет. Но он каялся. Это очень важный момент. И меня особенно тронула одна мысль Петра I. Вот слова Петра I. Следующее. «Я знаю, что и я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь». И не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки. Вот поразительно, царь кается. Кается.
1: Смиренная душа.
2: Да он русская душа. Совершенно, кто его говорит, что он европейский. Ну, одел мундир, так сказать, чтобы в Европе поняли, приняли. Угу. Там, но душа-то осталась русская. Мундир души-то не переменишь. И вот действительно, так мог только русский царь сказать. Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь. И вы знаете, вот эти слова, они настолько трогают. Понимаешь, что Петра Первого не надо так судить. Вот, что многое можно понять, можно простить. Вот, потому что, повторяю, он болел за Отечество. Я страдаю. А все за Отечество. Желаю ему полезное, но враги демонские пакости деют. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо. Един Бог зрит правду. Вот мы часто говорим такие слова, что сердце царева в руце Божией. А вот об этом говорит сам царь. Знаете, он чувствует свою ответственность перед Богом. Он чувствует, что на него зрит Бог. «Един Бог зрит правду». Потрясающее признание государя-императора Петра I. Царь-труженик. Сколько раз вот эти слова повторяли о Петре I. Царь, который держал в руках и скипетр, и топор. И вы знаете, однажды царь Петр подошел к солдату и сказал: «Братец, видишь, я и царь, да у меня на руках мозоли. А все от того, показать вам пример, хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг Отечества». Царь, который первый засучивал рукава, первый шел рубить корабли, пристани, строить города. Поэтому его поражает его простота, знаете, предельная. Когда он приезжал там в другие государства, в частности, он был в Пруссии у Фридриха I, ему предоставили там кавалькаду лошадей, кареты. А царь Петр потребовал, и я просил, чтобы для меня не делано было никаких церемоний, потому что я к ним не привык и не хотел бы быть примечен в городе. А пешком ходить я привык, и вон и день хожу в 50 раз более нынешнего. То есть, вы знаете, царь, конечно, не церемониальный, не формальный. Царь, который просто жил жизнью народа, жил жизнью самого простого человека.
1: Так он, батюшка, ведь и жизнь свою положил за други своя, когда он спасал утопающих, да?
2: Истинно христианская кончина, когда государь уже в ноябре месяце, увидев тонущего солдата, не стал там вызывать МЧС, не стал, так сказать, другим повелевать бросаться в воду, сам бросился и спас этого солдата, тяжело заболел, и скоропостижно спустя 2 месяца скончался 28 января 1725 года.
1: А было ли ему 50 лет?
2: Так не исполнилось
1: не
2: как раз.
1: Не было еще 50.
2: Ну, так у нас русские цари практически за 50 лет не переживали.
1: Да,
2: это, вы знаете, дорогие братья
1: крест
2: и сестры,
1: несли,
2: что царское служение на Руси было самым, можно сказать, тяжелым, да и небезопасным, потому что, особенно в 18-19 веке, так через одного царя, то заговорщики убьют, то какие-нибудь народовольцы, то вообще неизвестные люди сведут в Ипатьевский подвал и там застрелят всю семью. Понимаете, царем на Руси быть – это уже значит восходить на Голгофу, потому что все наши цари подражали Христу. Это был христоподражательный подвиг, и одевая царскую корону, они, по сути, возлагали на себя терновый венец. Это было заведомо жертвенное служение. Это сразу царь уже шел на Голгофу вслед за Христом.
1: Ну, поэтому и помазанники Божии называются. Помазанники Божии.
2: Царь, конечно, служил Богу. И вы знаете, вот тоже вот в этой книге тут целый раздел высказываний царя о религии. Они очень так по-царски, по-петровски категоричны. Так сказать, без каких-то переходов от «дак» нет, либо «да», либо «нет». Вот, например, кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший или с природы безумный. Вариантов немного, выбирайте. Либо сумасшедший, либо безумный.
1: Просто диагноз.
2: Ну да. Кто забывает Бога и заповеди его не хранит, тот при всей своей работе не будет иметь успеха и мало пользы получит. Или вот еще яркий пример, когда Петр I отправил на учебу там сына, то ли Шереметьева, уж не помню точно какого, боярина, а тут вернулся и стал разглагольствовать о том, что вот Писание на самом деле, там учат лютеране, имеет ошибки, несоответствия. Тогда Петр I взял палкой, да отколотил этого юнца и сказал: «Я тебя не для того посылал в Европу и не тому учиться». Вот.
1: Еще хотелось бы сказать, что мы благодарим вас от имени всех радиослушателей за эту замечательную беседу. Думаю, что надо продолжать этот царский цикл, поскольку этот дух, дух верноподанных, он должен воспитываться в нас, верноподанных государя, потому что мы ждем государя, но к кому придет государь, если его не ждать и не воспитывать это?
2: Ну, для начала надо помнить и почитать тех царей, которые были. Если мы тех не знаем, то и грядущего не узнаем. Царей мы должны знать как таблицу умножения, любить их, быть их верными сынами, а кто на них воздвигает клевету, заграждать уста.
1: Бога бойтесь, царя чтите.
2: Это сказал апостол Петр. Это апостольская заповедь. Царя чтите. Кто не чтит царя, тот не слушает самого апостола Петра. Спасибо вас, Господи.
1: Батюшка, благословите наших радиослушателей. У нас одна минутка.
2: Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит вас на благочестивую, добродетельную христианскую жизнь, а также почитание русских государей, наших отцов, наших земных ангелов-хранителей.
1: Аминь. А я напомню, братья и сестры, пасторский час для вас провел протоиерей Геннадий Белоголов. Храни вас всех Господь и Матерь Божия.
2: Спаси, Господи, Василий.
4: Бога бойтесь, царя чтите.

0: вашему дому. Дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Исаакия, игумена Далматского исповедника, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Рубрика «День в истории России». Далее передачи, посвященные 65-й годовщине со дня представления ко Господу святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, врача-хирурга, исповедника веры православной, который почил о Господе 11 июня 1961 года. Мы предложим вашему вниманию акафист святителя Луки, беседу врача Николая Федоровича Жаркова о святителе Луке Войны Есенецком, документальный рассказ «Нечаянная радость», воспоминания писателя Валерия Николаевича Лялина о благодатной, жизненно важной встрече в Крыму с архиепископом Лукой. Далее рассказ детям «Июнь» читает автор Андрей Вадимович Грунтовский. Передача об истории созидания Исаакиевского кафедрального собора продолжит нашу программу. А в завершении беседа протоиерея Геннадия Беловолова о Петре Великом, основателе Санкт-Петербурга, который родился 354 года тому назад в день празднования памяти преподобного Исаакия Далматского исповедника 12 июня по гражданскому календарю.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз, возлюбленные братья и сестры, когда мы чествуем святых, мы чувствуем, что их жизнь дала христианам новую жизнь. Как надо жить, как любить Господа. Молимся мы всем святым так. Все святые, молите. И они молятся о нас. А почему, братья и сестры? Потому что имена святых мы носим. Каждый христианин, вспоминая свое имя, вспоминает своего святого. Как небо заполнено звездами, так Господь избирает своих святых, чтобы они служили у алтаря Господня. И мы слышим, да ныбыша фимиами мнози, и да с молитвами святых на алтарь златый, изыдет дым кадильный молитвами святых от руки ангела пред Богом. Вот, возлюбленные, что значит молитва святых. Обращаясь к святым, мы обращаемся и просим, чтобы они умолили Господа, чтобы мы жили по заповедям Божьим, чтобы мы жили по закону Божьему, чтобы мы восприняли закон Божий. Вот видите, Сережа знает уже, что надо воспринять закон Божий, не человеческий, а закон Божий. Это самое основное – научиться правилу общежития. И вот правила общежития нам дают святые. Когда читаешь, то видишь, что каждый святой внес лепточку для того, чтобы мы восприняли от его духовной дары. Как нам жить, как нам вести к Господу Иисусу Христу, как почитать Божью Матерь, как любить святых, которые положили свою душу за други своя. Вспоминая всех святых во всем мире, возлюбленные братья и сестры, я много бывал и в Греции, и в других странах. В каждой стране особенно прославилась земля русская. И вы слышали, земля, земли русская, храни веру православную. И наш 20 век дал мне тысячи а миллионы мучеников святых. И мы здесь за их молитвы сегодня в храме Божием. Потому что кровь мучеников – семя новых христиан. Вы новое семя, сеющее святых мучеников наших российских. Каждый раз, возлюбленные братья и сестры, назидаясь учением святых угодников, мы должны совершенствоваться от силы к силу, от ведения к боговедению, чтобы наша жизнь наполнялась любовью ко Христу, чтобы наша жизнь была путеводной звездой другим, чтобы сказали: вот эти христиане принесли в мир любовь, доброту и согласие. А где нет любви, где нет согласия, где правит злоба, где правит клевета и пороки, там уже место уже не святым, а место дьявола. И Господь этих книжников и фарисеев, Он называет прямо: вы отца вашего дьявола, и похоти его что? Творите. Он человека убийца бей из кони, и воистину не устоял. Почему я радуюсь всегда за вас, что вы оставляете домашние заботы и хлопоты, а стремитесь в Дом Божий, чтобы здесь почерпнуть не только Слово Божие, но и отогреть свое сердце, изболевшее, измученное, израненное. Как птица, которая подбитые крылья, ей нужно уход и большое терпение, чтобы выходить ее, чтобы срослось крыло. Так и нам, как по подбитым крыльям, мы должны всегда просить помощи у всех святых. И они всегда придут нам на помощь, потому что они наши сродники, они наши самолитвенники, они наши предстатели пред престолом Всевышнего Царя Небесного.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 30 мая по православному календарю или 12 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Исаакия, исповедника игумена обители Далматской, и преподобного Давида Гериджийского.

0: Братья и сестры, 30 мая по православному календарю и 12 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Исаакия Далмацкого. Предлагаем вашему вниманию его житие. Лжеучение Ария, возникшее в царствование Константина, особенно распространилось при императоре Валенте. Приняв крещение от арианского епископа Евдоксия, Валент поклялся ему преследовать православие всеми средствами и исполнил обещание свое. 13-летнее царствование его было беспрерывным гонением против православных. Он издал указ, чтобы, не щадя ни возраста, ни пола, ни сана, всех принуждать к принятию арианского учения, а противящихся – казнить. Гонение с особенной жестокостью свирепствовало в Константинополе, где все православные церкви были заперты, а иные превращены в конюшни. Слух о страданиях православных христиан дошел и до восточной пустыни и возбудил ревность и негодование одного благочестивого пустынножителя по имени Исаакий. Он поспешил в Константинополь и, не страшась опасности, увещевал христиан оставаться верными истине. Слова его ободряли и укрепляли несчастных, ибо Исаакий был исполнен мудрости и Духа Святаго. Он глубоко скорбел об участи православных и молил Бога, чтобы он обратил сердце царя и внушил Валенту милосердие и справедливость. И вот Валент отправился на войну против готов, народа, жившего близ Дуная, который разорил некоторые области греческой империи и даже угрожал Константинополю. Когда император с войском выступил из города, Исаакий стал на пути его и сказал ему: «Государь, отверзи церкви православные, и Бог благословит путь твой». Царь не обратил внимания на слова старца и продолжал путь. На следующий день Исаакий настиг царя и вновь сказал ему: «Отверзи, государь, церкви православные, и война будет благополучна, и ты возвратишься с миром». Эти слова поразили царя, и он готов был согласиться. Но некоторые из приближенных отвлекли его от доброго намерения, и царь велел отогнать старца. Но Исаакий и на третий день приступил к царю, грозя ему наказанием Божиим, если не перестанет преследовать христиан. На этот раз Валент рассердился. Близ дороги находился тернистый ров, проросший терновником. Валент велел бросить туда старца, но ангел вывел оттуда Исаакия, который через некоторое время вновь явился к Валенту и сказал: «Ты желал моей смерти, но Господь спас меня. Послушайся, государь, отверзи церкви православные, иначе ты погибнешь». Валент велел приближенным своим, Сатурину и Виктору, схватить старца и заключить его в темницу. «Если ты возвратишься с войны, то я лжец», — воскликнул Исаакий вслед удалявшемуся Валенту. «Я говорю тебе, что ты не одолеешь врагов, но побежишь от них и огнем погибнешь». Исаакия, связанного, возвратили в Константинополь, и царь продолжал путь свой. Пророчество пустынника сбылось. Валент, раненый во время сражения, укрылся в Мекиницу от преследовавших его врагов. Но готы зажгли ее, не подозревая даже, что в ней скрывается царь, который таким образом погиб среди пламени. Некоторое время не знали о его смерти в Константинополе, и воины, которые стерегли Исаакия, грозили ему скорым возвращением императора и наказанием за его дерзкие слова. Но старец отвечал: Вот уже седьмой день, как я слышал смрад от истленных в огне костей его. Когда узнали о несчастной кончине Валента, все стали оказывать уважение Исаакию, почитая его за пророка. Феодосий Великий, вступивший на престол, водворил мир в церкви. Успокоенный насчет христиан Исаакий пожелал возвратиться в пустыню свою, но Сатурн и Виктор, каясь в том, что принимали участие в гонении против него, упросили его остаться в Константинополе. Сатурн выстроил ему в окрестностях города обитель, в которой скоро собралось много иноков. Исаакий наставлял братью на всякие богоугодные дела и подавал ей пример кротости и необычайного милосердия к несчастным. Он скончался в глубокой старости, назначив по себе настоятелем инока Далманта, от которого обитель и получила название свое.
1: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
2: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 38-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Вся куба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесе. А иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе. Не мните, яко придох, бо врищи мир на землю, не придох, бо врищи мир, но меч. Придох, бо разлучите человека от отца своего, и черь на матери свою, и

30 мая, 12 июня по гражданскому календарю. Царство Божие. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Хотя царство Его еще не проявилось, но оно существует несомненно. Устремим наши взоры к Царю Небесному, в терпеливом ожидании полной победы над всеми его врагами. Сатана побежден Христом, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, пишет святой апостол Павел. Христос, глава Церкви, победил и дал власть и победу членам тела своего. Хотя бы много времени прошло, пока сила и слава его не проявятся в членах его тела, то есть в нас, искупленных кровью Его, мы все же не должны терять надежды, а повторять ежедневно «Твое есть Царство». С каждым новым проявлением Его Царства сознание полноты вечной жизни глубже проникает в нашу душу. Мы рождены для вечности, и время не может длиться слишком долго для нас. Обновленные души в своем стремлении к вечности – проникают все в новые тайны, открывающиеся им. Они не страшатся угроз сатаны, даже и тогда, когда почва под ними колеблется. Обращая свой взор к небу, они безбоязненно продолжают восклицать «Твое есть царство!» Как невелики их потери, как не изнурительна их слабость, даже и тогда, когда, по-видимому, нет им спасения, они переходят от победы к победе, восклицая «Твое есть царство!». Тогда, когда им всего труднее, когда враг осаждает их с новою силою, они еще глубже вникают в жизнь и все преодолевают силою возлюбившего нас Господа. Заметим последовательность этих слов и применим их каждый к себе, к своему сердцу и жизни. Могу ли я в своем сердце по природе мятежным и своевольным, сказать Богу «Твое есть царство». Покорилось ли оно ему вполне? Он ли там владыка и распорядитель всего? Если так, то в этом сердце будет проявляться и его сила. Где он царствует, там он и действует могущественно. А где его сила, там его и слава. Человек не может хвалиться сам собою, он знает, что одна сила Божия творит в нем угодное Богу, и вся слава и вся хвала воздается единому, достойному всякого поклонения, всесильному и вселюбящему нашему Господу. Да будет наше сердце обителью Его царства и силы, и да принесет оно Ему славу, честь и поклонение».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский. Кроме того, в этот же день, день памяти преподобного Исаакия Далматского, в 1672 году родился основатель Российской империи, государь-император Петр Великий. Сегодня мы вспоминаем брата царя-мученика Николая II, великого князя Михаила Александровича, первого представителя императорской фамилии, погибшего от рук большевиков. Он был убит вместе со своим секретарем, рабом Божьим Николаем, Николаем Николаевичем Джонсоном, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях Перми. Великий князь Михаил Александрович родился 22 ноября 1878 года. Он был младшим сыном императора Александра III, и до рождения цесаревича Алексея в 1904 году был наследником престола. К 1917 году он был генерал-адъютантом свиты, генерал-лейтенантом и членом Государственного совета. Во время Первой мировой войны командовал Кавказской туземной дивизией, вторым кавалерийским корпусом, затем был назначен инспектором кавалерии. После так называемого отречения государя-императора Николая II в его пользу 3 марта 1917 года под давлением революционных вождей Госдумы отказался вступить на престол до решения учредительного собрания. Великий князь Михаил Александрович жил у себя в Гатчине в августе 1917 года, был арестован, но вскоре освобожден. Оставался с семьей в Гатчине и после большевистского переворота, живя в частном доме, был неожиданно арестован 12 марта 1918 года и выслан в Пермь. В мае к нему приезжала супруга, графиня Наталья Брасова, которая на обратном пути заехала в Москву, добилась свидания с Владимиром Ильичем Ульяновым в надежде выхлопотать освобождение для супруга. Ее усилия оказались напрасными. К тому времени судьба великого князя Михаила Александровича уже была решена. Был определен палач, председатель местного областного комитета, чекист Мясников, как его характеризовали, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный, который уже получил инструкции от Свердлова по организации убийства. В ночь на 13 июня Мясников с тремя сподручными явились за своей жертвой в гостиницу. Они ворвались к великому князю и потребовали, чтобы он следовал за ним. Верный секретарь Николай Николаевич пожелал сопровождать его высочество. Их повезли в сторону Мотовилихинского завода, завезли в лес, на место массовых расстрелов, где и убили. Стремясь скрыть следы преступления, тела убиенных бросили в заводскую печь и сожгли. Населению объявили, что великий князь Михаил Александрович бежал из ссылки. Все поверили. Или... сделали вид, что поверили.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, врачу, хирургу, исповеднику веры православной.

Осаже вся и по ним и доша, и ты, святе, услышав зовущего тя на служение Господа и Иисуса, абе, приемлешь священство в

о благоплодных добротах души Твоя, Богоносе Луко, и видишь на степени святительство дьяко достойный сосуд Божественной благодати, вся немощная, врачующая и оскудевающая

от вечной смерти искупленные соблюдая, егда сан епископа в нестрашных гонений, по благословению святаго патриарха Тихона от рук епископ православных приял еси святителю Луку, дело благовестника добре сотворил еси, обличая, запрещая, умоляя со всеми,

И в темницах, и в градях сибирское изгнание, терпя глад, мраз северной страны и жестокость клевретов безбожных, сего ради проповедует церковь крымская.

Я души верных и разгоняя тьму нечестия и безбожия, исполнишься на тебе слова Христовы, блажение есте, егда поносят вам, и ждынут и рекут и всяк зол глаголного лжуще меня ради. Ты же гонимый из града во град, и клеветы терпя, архипастырское служение усердно исполняя, и сладостью писаний твоих, насыщая алчущие и жаждущие.

брань против миродержителей века сего, духовом злобы поднебесным, припоясавши славу истины, облегши с броню правды, угасил и

отечества вопасят нашествие и на племенник, пребывавшее денношно во врачем затрудился, исцеляя недуги и раны вождей и воинов отечества земного, не помята злобим и любовью, удивляя всех творящих и напасти, и многие сим обратил ко Христу

весь исполн любви Христовой, луко благосердие душу твою полагал еси за други твоя, и яко ангел-хранитель присущ был еси ближним и дальним озлобленный, укрощая враждующий, примиряя и спасение всем устрояя, поминая труды твоя во благо людей, отечества.

Ісі вся, якоже і святий Павел, да всяко некий, спасеши святитюй Луко, архіпастерський подвиг совершая в Тамбовсім крае, многими труды храмы обновляя и созидая, уставы святоотеческие строго соблюдая, спасению пасы твоя служите, не пристал изи.

яко отець чадолюбивий святітель Отче Луко, щедродательная бодісниця Твоя всюду досязаше, мы же благосердию Твоему подражати хотяще, по удивлению взывающему.

летнее не пристал по образу пастыря-начальника Христа на раме заблудшее, взем естество, Богу и Отцу привел еси, Божьим бо милосердием утешая, по исправлению жития словесы учительными твоими влек еси вся, во еже сердцем чистым

Царя небесного Христа Бога верный служителю был, святителю Отче Луко, неустанно возвещал слово истины во всех храмах земли нашей таврические, душеспасительную пищу учения евангельского верное чадо научая и устав церковный строго исполнять и повелевая, те же тяяка пастря доброго сица,

неумолкающего днев, блаженно успение Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящей в горние обители отечества.

Свящая есть в церкви Христовой горящая, не вещественно светом благодати Божией был еси, святитель Луко, вся концы земли нашей озаряя, и даже приспе время отшествия Твоего, божественные ангели прияши святую душу Твою, и в небесной обители вознесоша, тем же поминающе блаженные успения и веле Твое на небеси и на земли прославление, с радостью приносим Тебе.

получающий тобою получите просимое от Бога, те же припады ко святым мощам твоим с умилением молим тебя, укрепи нас добре стоять и в вере православней, и угождающий благими делы, не молчи.

Поющий Бога дивного святых своих, хвалим Тя, Христова исповедника, святителя и предстателя пред Господем, весь боеси вышних, но и нижних, не оставляешь и святителя Отче Луко, присно Христом царствующий и о нас грешных пред престолом Божьим, хода.